радио.

Если женщина застывает от холода, значит, это удачная возможность согреть ее в объятиях. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. В этом я без сомнения уверен. Дмитрий Маликов напомнил о важности пледа на природе или на веранде на вашей даче. В студии «Радио Дача» Иван Никитин. Скоро послушаем хит Димы Билана, который расскажет, как еще можно согреть вашу половинку.

захотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

сбегать в лето пока рано. Подождите, только-только закончились отпуска. Самое время поработать и накопить на что-нибудь стоящее. Давайте-ка поразмышляем, чего нам хочется получить больше всего в этом году. Вот в ожидании этого чуда утром встанем и с удовольствием потопаем на работу. Певица Чепик только что на радио «Дача», друзья, со своим хитом. Ну, а скоро послушаем песню группы «Чай вдвоем». Если вдруг у вас день рождения намечается, то она будет как раз кстати.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ты вместе с Машей Ржевской, но пора и к реальности поближе. Человеческих жизней все-таки не 7, а всего лишь 1. Вот и будем наслаждаться тем, ой, друзья, тем, чем богаты. Вот так вот, чем богаты, тем и рады. Ну а что, как есть, так и говорю. Друзья, скоро узнаем о том, что не спрятать под фатой в исполнении Вована и Анны Семенович. Это радиодача, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob. ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Конечно, можем.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Полина Гагарина.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Александр Шоуа. И группа «Непара».
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни». Песни.рф.
7: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я из города Одинцово, Московской области. Хотела попросить заказать у вас песню «Иди ты к Ефе», «Белый вечер». Передаю привет любимой дочке Анастасии, сыновьям, близнецам Степе и Мише, любимой маме Ирине и супругу Денису. Большое спасибо, радио «Дача».

пытаюсь вернуть назад того, кого однажды отпустил. Кстати, эти слова могут напевать и рыбаки, которые рыбачат на живца в надежде поймать какую-нибудь хищную рыбу. Иван Никитин вместе с вами, а это была только что Полина Гагарина, друзья, которая натолкнула нас на то, что а вдруг в выходные стоит съездить и на рыбалку. Ну ладно, друзья, слушаем дальше лучшую музыку и меняем тему рыбалки на любовную историю от приятной, красивой, сногсшибательной исполнительницы, которая... которую приятно слушать, друзья. Вот, как сказать? Катя Лель! Что еще сказать? Не добавить, не убавить. Дождемся и послушаем.

меньше стресса, больше спорта. Вот чего хочется пожелать восприимчивым натурам, а некоторым вообще. Контрастный душ нравится по утрам принимать, и стресса как не бывало. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, прямо сейчас на Радио Даче. Друзья, скоро послушаем хит группы «Премьер-министр», с которым мы точно не замерзнем.

0: Как-то нечестно получается. Весной, значит, любовь, цветы, романтика, а осенью любовь прошла, завяли помидоры. Не прошло и года, получается, маловато будет, маловато. Боремся с меланхолией вместе с Аленой Апиной на радио «Дача». Ну а впереди рубрика «Удачный момент» с вашей любимой песней, а перед ней узнаем, в какую игру любит играть Татьяна Буланова.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
4: Выбирай.
3: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Кэш можем.

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Николай

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Я звоню из Омска, меня зовут Гольцом. Я хочу передать привет своим детям и пожелать...

Каждому из нас знакома такая история, и идешь себе, а через некоторое время разворачиваешься на 180 градусов и шлепаешь в другую сторону. Со стороны выглядит комично, и тут уже никакой умный вид не спасает. Виктория Дайнеко напомнила о неловких моментах вот прям только что на радиодаче. У микрофона Иван Никитин. Друзья, предлагаю дружно посмеяться над собой, тем более, что есть подходящая песня Наташи Королевой скоро в нашем эфире.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Холостяк всю работу по дому делает сам, а женатого заставляет жена.
0: Это радио «Дача».

где-то здесь, видимо, должна быть реклама сотового оператора, но мы решили просто послушать хорошую песню о любви. Ирина Дубцова только что на радио «Дача». Как всегда, красиво, романтично и мелодично. Далее послушаем хит Александра Малинова. Малина, который расскажет, чем у него ассоциируется улыбка радуги.

0: наконец-то все честно. Ирина Аллегрова рассказала в красках об идеальном муже, а Филипп Киркоров скоро признается в любви лучшей из невест по имени Луиза. Также ждем песню одного из вас в рубрике «Удачный момент», но это уже, как вы понимаете, совсем другая история.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.

0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача»

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита. Я из города Орска Оренбургской области. Хочу заказать песню «Само собой» Артура Пирожкова для своего папы, который вчера уехал в командировку в Москву. И для своих близких. Спасибо, радио «Удачи».
3: Если хочешь танцевать,

узнаешь ее по знаку зодиака. Причем, даже если не веришь в гороскопы, то все равно иногда замечаешь, как точно совпадает характер человека, как точно совпадает поведение. Да, друзья, Корни, группа Корни на Радио Дача напомнила о рубрике «Гороскоп» на Радио Дача через несколько мгновений. В студии Иван Никитин. Всем говорю доброе утро. Начнем его дружно. И скоро послушаем дуэт Кристины Арбакайте и Авраама Руссо. Дождитесь, рубрика «Гороскоп» тоже будет.

16 сентября. Среда. Близнецы, львы и стрельцы могут отправиться в незапланированную поездку или получить приглашение, которое изменит планы. Не исключены новые знакомства, причем один из новых людей впоследствии может оказаться полезным в работе. Тельцам, ракам и весам придется заниматься семейным вопросом. Возможно, обсуждение ремонта, переезда, крупной покупки или распределение расходов. Не превращайте разговор в спор о том, кто сделал больше. Сейчас важнее договориться о дальнейших действиях. Овны, девы и скорпионы смогут вернуть контроль над рабочей ситуацией, которая в последние дни развивалась не по плану. Если есть возможность передать часть задач коллегам, сделайте это. Вам не обязательно заниматься всем самостоятельно. Козерогам, водолеям и рыбам может напомнить о себе человек из прошлого. Это может быть бывший коллега, старый приятель или знакомый, с которым когда-то вы прекратили общение. Не спешите возобновлять старые обязательства.

0: там, где есть радиодача.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Одолжишь так по доброте душевной 100 рублей до зарплаты, а потом ходишь и не знаешь, как обратно эти деньги получить. Уж лучше вежливо отказать, по-моему, чек. Дружба станет только крепче. Дмитрий Маликов напомнил о бескорыстной дружбе на Радио Дача. И вот о ней, кстати говоря, скоро поговорим еще, друзья, с песенкой «Мушкетеров», а споет группа «Премьер-министр» и Михаил Боярский. Дождемся.

0: припомнили знакомые звуки из 90-х, но вот название припомнит, наверное, не каждый. Группа «Карамельки» на радио «Дача» заряжает нас с энергией утра. Ну и действительно, пусть оно будет добрым, может быть, даже местами танцевальным. Друзья, впереди рубрика «Удачный момент». Ну и, конечно же, послушаем по традиции песню, которая нравится именно вам.
1: «Дачные объявления». Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабуль.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю.

0: потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Полина Гагарина.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Александр Шоуа. И группа «Непара».
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».
5: Категория 12+.
6: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир. Хочу пожелать всем водителям удачной дороги. И подарите нам песню Валерия Сюткина

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Кто рано ложится, поздно выходит замуж.
0: Это «Радио Дача».

уж не все живут рядом с работой, кому-то ехать в соседнее село, а кому-то из Подмосковья в Москву. Поддерживаем этот героический поступок. Ради любимой работы можно и в пробке постоять, и в электричке поспать. На радиодаче Султан Ураган и Мурат Хагалетов весело добираются на работу. Иван Никитин вместе с вами. Желаю не проспать нужную остановку и приехать вовремя.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: цыганские мотивы. Нас тоже иногда будет по утрам. Для победы со сном все средства хороши. Участник фестиваля «Удачные песни» Михаил Шуфутинский на радио «Дача» буквально летящей походкой ворвался в эфир. Ну а 26 сентября он также появится на юбилейном шоу в «Лайф-арене». Именно там вместе с вами мы отметим 20-летие любимого радио. На одной сцене выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Денис Клявер, Мария Зайцева и еще более 20 артистов. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Постов», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: радостью мне дарит утро яркое солнце. Температура, конечно, не летняя, но, согласитесь, когда солнце светит в окно, это намного приятнее пасмурного начала дня. Шура на радиодаче разбудил многих из нас и, кстати, правильно сделал. На этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Желаю отлично провести середину недели. В следующем часе встречайте Андрея Фролова.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин.

0: откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил, я звоню из города Люберец. Хочу передать всем Ленам очень большой привет, Елене Ткачевой, Елене Белостоцкой. И хочу заказать песню «На высоком берегу». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование и выборы избирательного участка завершились. Более 6 миллионов россиян воспользовались для этого сервисами госуслуг, сообщили в пресс-службе Минцифры. Там отметили, что свыше 4 миллионов заявлений поступило на участие в ДЭК. Еще около 2 миллионов граждан воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». Больше всего заявлений на онлайн-голосование подали жители Подмосковья. Далее идут Свердловская и Ростовская области. Обновление общественного транспорта в регионах позволит решить проблему с дефицитом парковок в крупных городах. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, когда общественный транспорт становится качественным и доступным, люди чаще выбирают его для ежедневных поездок и реже пользуются личными автомобилями. Это, в свою очередь, способствует снижению нагрузки на дорожную сеть, а также повышает общий уровень комфорта в городах. К 2030 году в регионах планируется обновить 85% пассажирского парка. Продажи просроченных товаров сократились в России в 41 раз после введения разрешительного режима на кассах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Механизм работает около полутора лет и за это время заблокировал продажу более 860 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Также покупка не проходит, если информация о продукции нет в системе маркировки. По словам Анны Поповой, число нарушений снижается, поскольку бизнес понимает, что обойти механизм невозможно. Отопительный сезон в Москве должен начаться в октябре. Как пояснили в гидрометцентре, среднесуточная температура в столичном регионе, скорее всего, не опустится ниже 8 градусов до конца сентября. Достижение показателей, при которых включают отопление, наиболее вероятно к концу первой декады следующего месяца. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 84 рубля 24 копейки. Стоимость единой европейской валюты 97 рублей 30 копеек. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

что за человек такой, которому не идет универсальный черно-белый стиль? Наверное, какой-то творческий, которому прямо не к лицу вот эта серость, что называется. Я желаю вам в один из самых ярких сезонов года, конечно же, быть в соответствующем облачении и настроении. А для этого необходимо, конечно, оставаться здесь, на радио «Дача», с вашими любимыми хитами от лучших отечественных исполнителей. Продолжим. Также очень скоро астрологи расскажут, что нам готовит этот день. Так что далеко не убегайте.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 16 сентября, среда. Близнецы, львы и стрельцы могут отправиться в незапланированную поездку или получить приглашение, которое изменит планы. Не исключены новые знакомства, причем один из новых людей впоследствии может оказаться полезным в работе. Тельцам, ракам и весам придется заниматься семейным вопросом. Возможно, обсуждение ремонта, переезда, крупной покупки или распределение расходов. Не превращайте разговор в спор о том, кто сделал больше. Сейчас важнее договориться о дальнейших действиях. Овны, девы и скорпионы смогут вернуть контроль над рабочей ситуацией, которая в последние дни развивалась не по плану. Если есть возможность передать часть задач коллегам, сделайте это. Вам не обязательно заниматься всем самостоятельно. Козерогам, водолеям и рыбам может напомнить о себе человек из прошлого. Это может быть бывший коллега, старый приятель или знакомый, с которым когда-то вы прекратили общение. Не спешите возобновлять старые обязательства.

0: Думаю, многие в курсе о теории, что вездесущие тополя появились в нашей стране, так же, как и борщевик, из-за проделок западных злопыхателей. Вот даже в песне оказался тот самый надоедливый тополиный пух. Но это приятная, надоедливая мелодия от Иванушек Интернешнл. Я думаю, нравится многим, поэтому она пускай остается, а все остальное мы больше не допустим. Ни в коем случае здесь, в эфире «Радио Дача», только лучшие хиты от отечественных исполнителей, ваших обожаемых. С ними продолжим непременно. Всем желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Из ближайшего появится Дмитрий Маликов. И не только.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Один. Угрин 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Завершается официальная часть, протокольные все моменты. Начинается самое интересное в конце вечера или даже ночи. Также и у нас здесь в эфире на Радио Дача каждый час в конце радуем вас удачным моментом. Можно заказывать любимые песни, а также передавать приветы и поздравления. Напоминаю, для этого действует наш номер в Москве 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+. Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
10: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
11: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
10: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски.

0: каждый четверг в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет.

классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лидия. Я из Ульяновской области, село Аристовка. Может, кто-нибудь меня узнает. Хочу передать привет своим родным, близким, маме, сестрам. Я вас очень-очень сильно люблю. И моим друзьям по интернету, с кем я очень давно уже знакома, тоже большой привет. Поставьте, пожалуйста, Диму Билана. Всем доброе утро. Спасибо, Радио.

0: вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Единовременные выплаты беременным студенткам установлены в 38 регионах России. Как сообщает РИА Новости, размер региональной поддержки может различаться. В ряде субъектов условия для выплат включают очную форму обучения, постоянное проживание на территории региона и постановку на учет по беременности. Помимо выплат в 100 тысяч рублей в отдельных регионах, сумма помощи составляет от 150 до 250 тысяч. Мошенники направляют россиянам фишинговые сообщения, выдавая их из уведомления от госуслуг и поликлиник с предложением пройти вакцинацию от гриппа. Как рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты предлагают гражданам записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа без очередей, либо забронировать импортную вакцину. Переход по ссылке из такого письма приводит на поддельный портал, копирующий госуслуги. Если ввести логин и пароль на этом фальшивом сайте, мошенники могут получить доступ к реальному личному кабинету человека. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в лайв-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Со сдачей нормативов ГТО в школах наблюдаются сложности. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, успешно сдают нормативы менее половины школьников. Учителя физкультуры среди основных проблем называют сложности с регистрацией через госуслуги, долгое ожидание знаков отличия и получение медицинского допуска в отдаленных территориях. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

преследует везде, не дает спать, заставляет не забывать ее никогда. Что же это за она такая? Мой ответ – радиодача. Мы с вами везде и всегда в FM-формате, в онлайн-трансляции, в интернете, на нашем официальном и, конечно же, везде, где вы бы хотели получать ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей. Вживую, кстати, тоже очень скоро встретимся, 26 сентября на фестивале «Удачные песни». Не забывайте. Ну а из ближайших музыкальных планов у нас Филипп Киркоров, Жасмин и многие другие.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Всемирный день парикмахера отмечается 16 сентября. Дата связана с тем, что в этот день, в 1901 году, была основана первая ассоциация профессионалов данного ремесла. Сегодня принято поздравлять стилистов, барберов, колористов, а также обмениваться опытом в вопросе ухода за волосами.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Кстати говоря, огонек или не очень, лайк или дизлайк, будем узнавать в группе «Радио Дача» в Одноклассниках, где проходит голосование за самый народный хит. Сегодня выбираем между песней «Ты не такой» Юлианы Карауловой и «Катя Катерина» Андрея Державина. Кстати, этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни» совсем скоро, 26 сентября. На наши подписчики, которые в «Одноклассниках» будут участвовать в голосовании за самый народный хит, получат шанс выиграть 2 билета на это шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Сумматохи дня не отрицая, говорю себе, но...

0: Доброго утра и отличного начала дня. Если все еще в дороге, то счастливого пути и, конечно же, соответствующее музыкальное сопровождение организуем здесь, в эфире «Радио Дача» очень скоро, спустя пару коротких минут. Полина Гагарина и, естественно, удачный момент. Не убегайте далеко, делайте громче, возможно, там есть что-то и для вас.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Выбирайте Wildberries.
5: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатурск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборудования.

0: mtbank.ru. АО Т-банк.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья из Москвы. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Лилечку. Желаю ей счастья, здоровья, любви, благополучия и удачи, чтобы ее любимые мужчины носили ее на руках, дарили ей цветы, блеска в глазах, счастья, улыбок, радости. И хочу поставить песню

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
4: Новости на «Радио Дача».
6: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Две волны гриппа ожидаются в России в новом эпидсезоне. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале-марте будущего года. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова. По его словам, отечественная вакцина адаптирована под штаммы инфекции. Ранее стало известно, что в России уже начался подъем гриппа и ОРВИ. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна. Проект федерального бюджета России на предстоящие 3 года будет социально ориентированным. Об этом сообщили в Совете Федерации. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых сфер экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия граждан, снижение бедности, создание возможностей для самореализации каждого. Число многодетных семей в России за 2 года выросло на 16%, до более чем 3 миллионов. Как сообщили в Министерстве труда, этому способствовала поддержка семей с 3 и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные пособия за рождение 3-го и последующих детей, и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидируют столица, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. В Краснодарском крае собрали первый в России урожай бананов. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, разнообразие климатических зон позволяет выращивать в нашей стране самые разные сельскохозяйственные культуры. Кубань традиционно известна производством, в частности, зерна, овощей и сахарной свеклы. Теперь к этому списку добавились и бананы. Напомню, с марта в России также действует ГОСТ для этих фруктов. Они должны быть и зеленого, и светло-зеленого цвета, чтобы дозреть на склад. Также в кисти не должно быть больше одного вырезанного фрукта. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

реинкарнацию и отогревание человека с помощью любви только что спела Татьяна Буланова. Композиция так и называется «Ледяное сердце». Ну а мы будем стараться вас разогреть и взбодрить далее только самыми хитовыми вещицами от лучших и легендарных отечественных исполнителей. Соответствующий плейлист уже заряжен. Буквально через пару минут ворвутся в ваши динамики Ани Лорак, Леонид Агутин с «Отпетыми мошенниками» и многие другие. Будьте рядышком, еще огромное количество планов у нас впереди. Ничего не пропустите.

красавчик мой, высокомерное панибратское обращение, либо ласковое. Все зависит от интонации, контекста и подачи. Так же, как зависит, будет ли комфортно, удобно и хорошо на вашем дачном участке, только от вас, от вашего умения там все организовать. А для этого необходимо слушать нашу рубрику «Хорошо устроено». В ней Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника», делится своими лайфхаками и советами. Каждые выходные в эфире «Радио Удача» в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Звук поставим.

0: мужчина, похожий на осень, получается плаксивый, раздетый, как деревья, и ветреный. Но кому-то и такие нравятся. Единственный мужчина, получается, сравнивать не с чем, поэтому героиня данной песни влюбилась даже в такого. В наш плейлист влюбиться намного проще, потому что здесь только 100% золотые хиты от лучших отечественных исполнителей и, конечно же, свежие новинки. С ними продолжим буквально через короткую паузу.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Всем слушателям большой привет из Казахстана. Желаю всем всегда солнечного настроения и любви. Поставьте, пожалуйста, песню «Иванушек». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости на радио «Дача».
1: 11.00 до фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%, рассказала газете «РУ» финансовый эксперт Татьяна Волкова. Добавлю, с 1 января тарифы выросли по всей стране на 1,7%. А в следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. К примеру, в столице это 15%, в Санкт-Петербурге около 14,5%, в Подмосковье без малого 13%. Россияне теперь могут рассчитать налог на доходы физических лиц в приложении Федеральной налоговой службы. Сервис доступен на главной странице. Как пишет РИА Новости, данная функция поможет вычислить НДФЛ с разных видов доходов. Чтобы узнать итоговую сумму, пользователю необходимо указать свой годовой доход, после чего приложение рассчитает налог. Правила проведения школьных олимпиад изменятся. За списывание вводится запрет на участие в любых подобных мероприятиях в течение года. Ранее он действовал только в отношении того предмета, на котором поймали ученика. Теперь же школьник лишается права участия по всем дисциплинам в текущем году, сообщила парламентской газете сенатор Людмила Скаковская. По ее словам, инициатива гарантирует объективность результатов. Дипломы победителей Всероссийской олимпиады школьников дают право поступить в ведущие вузы без вступительных испытаний. В городах-миллионниках выросли средние ставки аренды квартир. По данным аналитиков, которые публикует ТАСС, медианная ставка по всем этим городам выросла до 49 тысяч рублей в августе. Наиболее заметно съем квартиры подорожал в Москве до 96 тысяч 300 рублей, в Челябинске до 24 тысяч 500 рублей и в Волгограде. Единственным городом, где цена аренды снизилась, стал Краснодар. Там снять жилье можно в среднем за 25 тысяч 200 рублей в месяц. На этом наш информационный выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

хвала небесам. Раз все, что болело, прошло. Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет в такие холодные времена, которые наступили. Не обманывайтесь солнышком, одевайтесь потеплее. Ну и, конечно, сохраняйте бодрость духа. Это главный секрет для того, чтобы не подцепить никакую заразу. Ну а настроение создаем мы здесь, в эфире Радио Дача. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра. Через пару минут буквально услышим еще порцию отличных первоклассных хитов Люси Чеботина с новинкой «Горгона». Очень скоро также группа «Непара». Оставайтесь.

0: Если вы без кого-то не можете точно так же, как в прозвучавшей прямо сейчас композиции, то непременно присоединяйтесь к программе «Удачный час», которая стартует традиционно с 12 до 13.00. Здесь, в эфире «Радио Дача». Там будем общаться, принимать и передавать ваши приветы и поздравления, которые необходимо писать в группе ВКонтакте «Радио Дача». На стене уже есть специальный пост в комментариях. Пишите все, что хотите сказать, а также отправляйте свои письма в мессенджер «Макс». Очень скоро начнем.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: очень приятный комплимент, если знать простые факты о Вселенной, например, что она постоянно расширяется, и не каждой девушке будет приятен такой, такое описание себя от парня. Но уверен, что просто исполнитель не предполагал чего-то подобного. Современные артисты вообще не очень скрупулезно относятся к своим текстам, но в нашем эфире звучат не только они, но и ваши легендарные отечественные певцы, также их не только новинки, но и лучшие работы, золотые хиты здесь на Радио Дача. С ними продолжим непременно спустя короткую паузу. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Радио Дача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24

Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Веревкина. Я из Пензенской области города Белинского. Хочу поздравить с бракосочетанием своего любимого братишку Поваренкова Константина и его очаровательную теперь уже жену Александру Баранову. Оставайтесь такой же яркой, позитивной и харизматичной парой. Мы от вас без ума. И пользуясь случаем, еще хочу передать большой привет всем своим родным, кто меня слышит, и их моему любимому мужу Веревкину Максиму. Очень его люблю. Поставьте, пожалуйста, для них всех песню «Звери, все, что тебя касается». Спасибо огромное. Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
6: Полдень. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Продажи просроченных товаров сократились в России в 41 раз после введения разрешительного режима на кассах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Механизм работает около полутора лет и за это время заблокировал продажу более 860 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Также покупка не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. В Москве завершились основные работы по обновлению дорожной разметки. Как рассказали в столичном комплексе городского хозяйства, в первую очередь они были проведены на главных магистралях и улицах, около дошкольных и учебных учреждений, лечебно-профилактических организаций, крупных транспортных объектов, парков и театров. Власти подчеркнули, работы проводили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В центре Москвы в эти пятницу и субботу ограничат движение транспорта из-за мотофестиваля. В частности, до вечера 19 сентября будет полностью закрыт проезд по участкам проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. Недоступна будет и внешняя сторона Садового кольца. Ее будут открывать для водителей по мере продвижения мотоколонны. Автомобилистов призвали быть крайне внимательными и осторожными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Аналогичная ситуация будет повторяться и в ноябре, а устойчивый снежный покров начнет формироваться не раньше наступления календарной зимы, то есть в декабре. Об этом сообщили в центре ФОБОС. Там же рассказали, что метеорологическая осень придет в столицу на следующей неделе. Днем будет всего до плюс 16, ожидаются продолжительные дожди. Добавлю, сегодня в Москве и области до 20 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, осадки маловероятны. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
5: На радио «Дача» удачный час.
7: Стартует интерактивно-музыкальный час традиционно в 12.00 ровно здесь на Радио Дача. И главную роль выполняете в нем вы, наши уважаемые слушатели. Присылайте приветы, поздравления, послания, напоминания с любым задержанием. Буду самые интересные из них отбирать и зачитывать, отправлять прямиком к вам в динамике. Делать это можно с помощью нашей группы ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене уже опубликован специальный пост удачного часа, комментарии открыты, пишите. Также отправляйте сообщение в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555. Первое письмецо распечатаю прямо сейчас. Геннадий Юрьевич пишет: «Доброе утро, Радио Дача». Давно уже день, но, видимо, Гена только проснулся, и давайте пожелаем ему доброго утра. Пламенный салют он шлет своей любимой, родной, обожаемой Зае. Интересное, необычное имя у любимой. Ну, в общем-то, кроме этого, еще Геннадий тут огромное количество смайликов оставил и пишет Зае, чтобы она летела скорее к нему, будет кормить очень вкусной едой, какой хозяйственный. Гена, хватит уже работать, пора отдохнуть. Твоя работа никуда не убежит. Жду тебя, мое счастье, написал он. Такое вот теплое и душевное сообщение отправили нам прямиком в группу ВКонтакте. Его уже зачитал и буду продолжать это делать спустя короткую паузу. Оставляйте все, что хотите сказать своим близким. скоро вернемся. У нас на очереди очередной хит от Ольги Бузовой под названием «Раненые раны».

0: «Удачный час» продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Тамерлан, я из Челябинска. Я хочу заказать для своей бабушки песню группы «Добро». Мою бабушку зовут Светлана. С вами хорошего дня и позитива. Спасибо, радиодача.
2: Звук поставим.

Как и обещал, возвращаюсь к вашим приветам и поздравлениям, которые вы оставляете в наших соцсетях. Александр написал в мессенджере Макс, что поздравляют они Элеонору Олеговну с должностью замдиректора. Оставайся такой же целеустремленной и не забывай про нас, простых рабочих. С уважением, цех Сроки подписались. Также Поповы Алена и Кристина передают салют своим парням, которые сейчас ходят по магазинам с нашим списком. Обязательно звоните, если чего-то не найдете. С такими серьезными смайликами оставили девчонки указания вам. И еще один привет отправляется от Султана к Елене. Он пишет, что ты лучшая девушка на земле. Поставьте какую-нибудь красивую песню. Других не держим, обязательно исполним. Также, друзья, расскажу вам, что сегодня мы в удачном часе разыграем 2 билета на юбилейное шоу «Удачные песни», которое состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Такое нельзя пропускать. Там выйдут на сцену огромное количество артистов, которых вы можете слышать в нашем эфире. Например, Николай Басков, Полин Гагарина, Филипп Киркоров и так далее. Тот, кто дозвонится третьим по счету, получит эти самые 2 билетика. Ну а теперь, собственно, слушаем в эфире очередную работу в исполнении того самого Николая Баскова.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу передать привет вам, во-первых, во-вторых, моей подруге Иришке, и заказать малиновую ладу. Спасибо большое, до свидания.

0: Точный час.
1: Возвращаемся в наши соцсети для того, чтобы отправить очередные ваши письменные послания для кого-то из коллег, родных и близких. Алим пишет в группе ВКонтакте, чтобы мы передали привет любимой жене Ситниковой Александре и признались ей в любви за него. Это сделано. Надеюсь, Александра все услышала. Далее Александр также передал привет Ульяне из Сергиевска. И сказать просит, что очень сильно ее любят. Здоровья пожелал тебе, Ульяна. И всего самого наилучшего. Действительно, выздоравливайте. Видимо, нужно, раз Саша желает. Елена следом просит передать привет бригаде по изготовлению деревянных крестов. Двум Владимирам, начальнику Владимиру Васильевичу и сестренке Юлечке. Вот это у вас компания там. Хорошего всем настроения, удачи в картах пожелала Елена. И поставьте что-нибудь веселое, сделаем обязательно. Вам радио, удача, печенек. Вот это было бы неплохо, как раз обеденный перерыв. Всем, кстати, приятного аппетита, кто этим занимается. Мы прервемся ненадолго, до конца текущих 60 минут. Продолжаем отправлять ваши приветы и поздравления. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Удача», в мессенджере «Макс», а также звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Звоню вам из славного города Мурома Владимирской области. Особый привет хотелось бы передать всем диджеям вашего радио, Радио Дача. Привет своему любимому человеку Ивлю Константину. Я думаю, он меня сейчас слушает. Если даже не слушаете, ему обязательно передадут. Любимый мой дорогой, желанный мужчина, самый-самый неповторимый. Я очень-очень сильно по тебе скучаю, жду в гости и желаю тебе успехов в твоем нелегком труде. А он трудится у меня поваром. Так что ему желаю всяческих благ на этот день. Также передаю привет своим подруженькам. Для всех хотелось бы поставить песенку группы «Вирус». Попрошу тебя. Спасибо, Радио Дача.

Эти 60 минут в удачном часе, как всегда, мы посвящаем вашим приветам и поздравлениям. Давайте, не откладывая в долгий ящик, к ним и вернемся. В группе ВКонтакте Кристина просит поздравить их Биг Босса с днем рождения. Лизун, счастья тебе, здоровья, любви. Вот это отношение у вас с большим боссом. Лизун, пусть все твои мечты сбудутся, а мы чем можем, поможем. Твои курочки подписались. Василий Попов далее привет, пишет вещатели. Это, видимо, обращение к нам. И тебе машу ручкой, Василий. Также Вася передал привет жене своей пламенной, которая сейчас на работе лечит людей. Успехов вашей жене безымянной, к сожалению, она осталась. И всем хорошего настроения остальным слушателям Вася пожелал. Также с новой прической Екатерина поздравляет своего сына Артема. Пишет: тебе очень идет, ты клевый, успехов тебе и, конечно же, новых достижений, в том числе в спорте. Мы тебя с папой очень сильно поддерживаем и любим. Огромное количество смайликов здесь еще в мессенджере Макс оставила Екатерина. Здесь прервемся, друзья, ненадолго, но обязательно вернусь с новой порцией ваших приветов и поздравлений. Продолжайте писать в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере Макс, а также звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: сдача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Людмила. Я звоню вам из города Москва. Хочу передать привет своей любимой сестричке Трофимовой Наталье Викторовне из Смоленской области. Она сегодня получает заслуженную награду. Почетная грамота от Министерства образования. И передать для нее песню Султана Лагучева «Цок-цок». Спасибо, радиодача.
3: Непременно исполним ваше музыкальное желание, но перед этим вручаем два билета, как и было объявлено, на юбилейное шоу «Удачные песни», потому что именно вы дозвонились третий по счету, как и было необходимо. Наш юбилейный фестиваль состоится в лайф-арене в Москве 26 сентября, уже совсем скоро. Все подробности можете узнавать на сайте удачныепесни.рф. Ограничение 12+. Ну а теперь, собственно, один из участников этого музыкального праздника Султан Лагучев.

0: час.
1: Быстренько озвучиваю еще пару свежих сообщений из мессенджера Макса. Здесь Анатолий передал привет всей своей семье, которая собралась практически в полном составе. Сейчас слушаем вас и празднуем это событие. Вам всем привет и хорошенечко отметить. А еще своим коллегам Егор передал привет. Говорит, чтобы работали лучше, потому что начальство уже по дороге в офис находится. Вот это хорошо бы услышать всем коллегам. Надеюсь, они это сделали. Здесь прервемся ненадолго. Очень скоро вернусь со свежей порцией ваших приветов и поздравлений. Пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.
2: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, я звоню из города Серпухов, Морозова Светлана Михайловна. Хочу заказать песню для своего свата, песню Юрия Шатунова «День рождения». У него сегодня у Юры юбилей, ему исполнилось 60 лет. Самое главное, я желаю ему здоровья, конечно. А так удачи по жизни и всего самого-самого наилучшего. Спасибо, радио «Удачи».

продолжаем удачный час вместе с вашими приветами и поздравлениями. Еще парочку текстовых озвучу прямо сейчас из мессенджера Макс. Здесь их огромное количество накопилось. Юрию Борисовичу, вот, например, шлют привет. Это его коллеги подписались, пожелали хорошего отпуска. Как можно дольше отдыхайте и заряжайтесь энергией. Видимо, Юрий Борисович сильно насолил как-то коллегам, не хотят, чтобы он возвращался. Но мы желаем вам, Юрий, конечно же, отдохнуть как следует. Это нужно при любых обстоятельствах. С возвращением из магазина Даниила поздравляют Андрей и Сергей. Говорят спасибо, что так быстро. Далее коллегам своим Диана передала привет. Девчонки, поднимите головы и улыбнитесь. Действительно, это совет для всех. Сохраняйте хорошее настроение, несмотря на то, что уже середина рабочей недели и силы покидают потихонечку. Но мы будем стараться вас бодрить только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. С ними продолжим и с вашими приветами и поздравлениями. Последняя порция впереди, так что успевайте написать в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: встреча. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио ДАС. Зовут меня Андрей. Звоню я из города Железногорска. Хочу передать привет своей любимой маме Азарцовой Зое Венедиктовне и своему отчиму Азарцову Ивану Александровичу. И поставьте для всех хорошую песню. А также привет большой радио ДАС.

0: Удачный час.
1: Финишная прямая. Удачного часа на сегодня. Мы будем зачитывать последние ваши приветы и поздравления. И здесь в мессенджере Макс просит поздравить самую хорошую подругу Марию Левкинус с днем рождения. Желают здоровья, удачи и всегда быть с нами рядом. Любим и желаем ей хорошего настроения. Также с покупкой долгожданного домашнего питомца Леню поздравляют Аркадий и Нина. Оставайся таким же хорошим мальчиком и будь хорошим хозяином. Кирилл далее в группе ВКонтакте отправил привет всей семье Побединских и Кульпиных. На этом все. Сегодня, завтра возобновим обязательно удачный час. Также в 12:00 ровно стартанем. И, конечно же, оставлю вас в лучшей компании только самых горячих хитов и отменных новинок от отечественных исполнителей. И попрощаюсь. До завтра. Оставляю вас с Даней Борисовым. Он продолжит эфир. Всем пока-пока.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
0: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.

0: пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Удачный час.
4: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Дмитрий, я проживаю в городе Рязани. Хочу передать привет всем своим родственникам в городе Красноярске, в городе Ташкенте, в городе Электростали, в городе Москва. И всем своим знакомым, соседям и друзьям в городе Рязани у нас. Попрошу вас, поставьте, пожалуйста, песню группы «Хай-фай». И спасибо вам огромное, радио «Удача».

0: вами «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: Московское время 13.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Федеральный закон, обязывающий иностранцев проходить медосвидетельствование в течение 30 дней, заработал в сентябре. Речь идет о тех, кто приехал более чем на 3 месяца, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нововведение позволит оперативно депортировать мигранта, если у него выявят опасное инфекционное заболевание. Министерство транспорта представило новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его презентовали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на международном фестивале молодежи. Дизайн знака выбирали сами россияне. В июле Минтранс предложил подписчикам выбрать один из 7 вариантов. В голосовании приняли участие почти 4000 человек. 46% сограждан отдали предпочтение знаку, на котором изображена большая белая латинская буква «Р» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. Теперь министерство готовит изменения в ПДД. На следующем этапе внесут поправки в ГОСТ, и после этого новый знак появится на улицах. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в «Лайф-арене». Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, интерес сограждан к подобным турам стал особенно заметен после пандемии. С тех пор количество пассажиров стабильно растет. Экспедиционные круизы отличаются от классических маршрутом и форматом путешествия, позволяя организовывать высадки в местах, недоступных для крупных лайнеров. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваша жена клад, то вам принадлежат только 25%.
0: Это радио «Дача».

вот вопросы Лолита задает. Просит рассказать ей, как любить. Величайшие умы планеты нашей несколько столетий работают над вопросом, чтобы понять механизм возникновения этого чувства, его убывание, быть может, и не могут все никак найти ответы на эти вопросы. А ей тут нужно дать инструкцию. Ну, мне кажется, эта просьба несколько нереализуема. Я знаю, как рассказать. Я расскажу вам, друзья, как получить хорошее настроение. Нужно приемник радиодачи сделать погромче и наслаждаться далее хитами Наташи Королевой, Филиппа Киркорова и Иракли. Тут рецепт очень прост. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Искренняя песня Наташи Королевой продолжает эфир «Радио Дача». Друзья, вы знаете, мы обожаем узнавать, какие песни вы любите больше всего. По этому поводу в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» проходит голосование за самый народный хит. Сегодня мы выбираем между хитами «Ты не такой» Юлианы Карауловой и «Катя Катерина» Андрея Державина. Пока что Андрей со своей композицией лидирует в этом голосовании. Этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни», а наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть 2 билета на это наше шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: рамках рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы. Там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир. Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Удачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Шины, диски,

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стулка.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню с города Уфы. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И про

0: Два часа дня вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: Московское время 14 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Екатерина Родина, здравствуйте. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%, рассказала газете «РУ» финансовый эксперт Татьяна Волкова. С 1 января тарифы выросли по всей стране на 1,7%. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,6%, в Московской области без малого 13%. Искусственный интеллект в ближайшей перспективе не заменит дорожных и путевых рабочих в транспортной отрасли. Работа, требующая непосредственно физического участия человека, сохранится за специалистами, сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков. Он отметил, что при этом технологии уже позволяют автоматизировать часть операций в транспортной сфере. Появились беспилотные трамваи, асфальтоукладчики и бульдозеры, которыми специалисты управляют дистанционно. Константин Пашков подчеркнул, что сейчас искусственный интеллект используется прежде всего как вспомогательный инструмент, чтобы облегчать работу специалистов, а не полностью заменять их. Молодежь составляет около четверти всех пострадавших от аферистов. Как сообщили в Центробанке, это активные пользователи сети, которые в основном живут в городах и обладают высоким уровнем цифровой грамотности. Однако они часто игнорируют базовые правила безопасности. Редко меняют пароли, скачивают программы из непроверенных источников. Таким образом, хорошее знание технологий само по себе не защищает от обмана. Наоборот, уверенность в своих навыках снижает осторожность при работе с аккаунтами, приложениями и личными данными. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Андрей Державин, группа «Комбинация» и многие другие звезды. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

точно знаем, что это за слова такие, обжигающие кровь. Это волшебное словосочетание «я тебя люблю». Говорят, что словом можно убить, но словом можно и исцелить. И вот эта фраза точно относится ко второму разряду. Если увидели на лице своего ненаглядного какую-то грусть, печаль, скорее адресуйте ему три этих ласковых слова и увидите, как на лице тут же вместо печали радость образуется. Пользуйтесь лайфхаком, друзья. Пока я для вас включаю хиты Александра Шевченко, Аврама Руссо и группы Ассорти здесь, на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если очень долго смотреть в одну точку, то рабочее время пройдет быстрее.
0: Это радио «Дача».

Нам никого другого, кроме Тамары Кутидзе, не хочется на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Уже через 10 дней, 26 сентября, любимая певица выйдет на сцену и споет парочку своих самых лучших песен. Ей компанию в указанный день составят Николай Басков, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, свежий артист, участник нашего фестиваля. Приходите и вы подпевать любимым песням. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет. We'll be right back.

0: шоу в пятницу в 17 часов по московскому времени здесь, в эфире Радио Дача.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей Дерн.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стулка.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Для тебя песня Ирины Дубцовой. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: часа дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин выступит с телеобращением гражданам в преддверии выборов в Госдуму сегодня в 18 часов по московскому времени. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль пока не определился, в каком формате президент проголосует на предстоящих выборах. При этом он напомнил, что в предыдущие годы Владимир Путин пользовался онлайн-голосованием. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Минэкономразвитие предложило уравнять комиссии на маркетплейсах. Такой проект подготовило ведомство, пишет ТАСС. Согласно документу, онлайн-площадкам запретят устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных за аналогичные товары. Также министерство хочет обязать онлайн-площадки проверять карточки товаров до их размещения и после. По итогам инспекции оператор не допустит просмотра карточек, содержащих информацию, нарушающую установленные требования. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Регионы имеют право ежегодно сокращать численность медведей в случае опасности для человека, но не более чем на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды. Уже более чем в 40 регионах зафиксированы выходы хищников к населенным пунктам. За последний месяц, например, в Сибирском федеральном округе от нападений медведев погибли 5 человек. Ранее сообщалось, что на территории России насчитывается более 300 тысяч бурых медведей. Основная часть хищников сконцентрирована в Сибири и на Дальнем Востоке. За последние десятилетия их популяция увеличилась более чем вдвое. Отдых в отелях Анапы в сентябре-октябре может обойтись туристам на 15-25% дешевле, чем летом. В загородных отелях Подмосковья экономия может достигать 45% по сравнению с летними месяцами, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. В Сочи популярные гостиницы с заездами в конце сентября подешевеют на 20-30%. А вот в Москве и Санкт-Петербурге скидки скромнее – от 5 до 15%. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: Ребенок в возрасте 5 лет задает действительно, может задавать в день до 3000 вопросов. Не завидую я родителям, у кого дети сейчас в таком возрасте находятся. Но, возможно, картина утром этого малыша вас как-то компенсирует невозможность, возможность не отвечать на вопросы вашего ребенка. Кристина Орбакайте с хитом «Губки бантиком» только что на Радио Дача. Продолжим эфир в ритме песен. Кая Метова, Люси Чеботиной и Юлии Савичевой. Никуда не уходите.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального.

Путинский, еще один участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» в нашем эфире прямо сейчас. Через 10 дней увидим артиста на сцене Live-арены в Москве. Он придет поздравить радиодачу с 20-летием. Ему компанию в указанный вечер составят Никита и Мария Зайцева, Денис Клявер, Ольга Зарубина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Полина Гагарина и еще более 20 любимых артистов радиодача. Занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками пока еще можно, пока билеты есть в наличии. Приобрести их можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: надо, не скорбя, благословить.
1: Такая погода в столице второй день, что называется, держится, будто кто-то ее благословил. Осень, самое что ни на есть, прекрасная золотая пора, да и только солнышко светит. Прохладненько на улице, но знаете, это добавляет какой-то атмосферности будним дням. Хит Алисы Фрейндлих, песенку о погоде слушали на радио «Удача». Только что до финала часа также не пропустите рубрику «Удачный момент», где мы исполним заявку нашего слушателя и классную песню еще одной участницы юбилейного фестиваля «Радио «Удача». Удачные песни в Москве Ольги Бузовой.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера.

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
0: Муз-ТВ представляет.

Муз ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любовь.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радиодача. Передаю огромный привет своей замечательной и самой-самой прекрасной любимой жене Наташеньке. Также передаю огромный привет городу Брянску. И хочу послушать замечательную песню о любви. Всем большой привет. Спасибо большое.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Чаще всего участники ЕГЭ-2026 по русскому языку ошибались в правописании корней, приставок и суффиксов. Об этом сообщают РИА Новости. Также затруднения вызвали частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, а также написание через дефис. К примеру, выпускники часто писали «сделать» и «бесценный» через «з». Кроме того, путали гласные «а» и «о» в словах «упомянул» и «помогать». Минтранс представил новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Его презентовали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на международном фестивале молодежи. Дизайн выбирали сами россияне. В июле подписчикам предложили 7 вариантов, и почти 4000 человек приняли участие в голосовании. 46% выбрали первый вариант. Это большая белая латинская буква «П» на осеннем фоне с символом семьи и тремя детьми внизу. Сейчас министерство готовит изменения в правила дорожного движения, затем поправки внесут в ГОСТ, и после этого знак появится на улицах. Продажи индейки в России подскочили сразу на 17% в первом полугодии. Они достигли 42 тысяч тонн. В денежном выражении рост оценили в 22% до 27 миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Растут и продажи курицы. В то же время стейки из говядины просели на 7,5%. Для свинины снижение составило более 24%. Эксперты констатируют, что люди стали воспринимать индейку как доступную альтернативу говядине. Средняя стоимость этого мяса в первой половине года составила 639 рублей за килограмм. В свою очередь, говядина стоила 983 рубля за кило. Самый эффективный рабочий день с точки зрения биоритма человека – это среда. На середину недели приходится пик физической и интеллектуальной деятельности, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. В четверг начинается спад активности, а суббота и воскресенье у большинства граждан – это дни отдыха, когда отсутствует производительность труда. Ранее Геннадий Онищенко призвал учителей не проводить контрольной работы по четвергам, когда работоспособность ребенка резко снижается. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

никуда не отпущу от эфира радио «Дача». Вы только послушайте, какая у нас здесь бодрая музыка. С такой и рабочий день проходит раза в три или в четыре тоже быстрее. Это «Рефлекс» на радио «Дача» с легендарным хитом «Танцы». Далее радовать нас своими классными песнями будут Влад Сташевский, Наташа Королева и Иванушки Интернешнл. Никуда не уходите. Оставайтесь в компании радио «Дача».

слушайте, беззаботные свидания осенью. Вот все считают весну временем создания каких-то, да, отношений, когда все нутро человека тянется к любви. А мне кажется, что осенью тоже очень хорошо заводить романы. Знаете, на улице так холодно, природа несколько увядает, а вы берете и начинаете что-то новое, создаете какой-то союз с человеком. Мне кажется, очень романтичным такая ситуация. Влад Сташевский на радиодаче был только что. Продолжим эфир хитами группы «Лазурный берег», интонацией и инструменталом из фильма «Служебный роман». Не пропустите!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Холостяк всю работу по дому делает сам, а женатого заставляет жена.
0: Это радио «Дача».

0: отвечает на главный вопрос, чего хотят все девушки. От создания до статуса народного хита эта композиция прошла очень быстрый путь. Буквально пару недель она была уже во всех сборниках в 2004 году. Напомню, музыки в интернете было маловато, все дисками обменивались. И вот как только у кого-то появилась эта композиция, сразу за этим человеком объявлялась настоящая охота. Уже через 7 минут послушаем одну песню любимую песню слушателя радиодачи, любимого слушателя, я не оговорился, да, в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Зайнаб Махаевой здесь, на радиодача.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодача. Не пропустите.
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

0: 8495-7373-925-5555.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Сушлова Ольга. Я из города Егорьевска. Хочу передать привет девчонкам. Зорниковой Свете, Бузыкиной Елене и Сударикиной Насте. Хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо, радио.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 10 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Сегодня в 18.00 по московскому времени Владимир Путин обратится к гражданам с телеобращением. Это произойдет в преддверии выборов в Государственную Думу. О предстоящем выступлении сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле пока не решили, каким образом глава государства проголосует на предстоящих выборах. При этом Дмитрий Песков напомнил, что в предыдущие годы Владимир Путин отдавал свой голос онлайн. Добавлю, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Россияне будут выбирать 450 депутатов, а в ряде регионов одновременно пройдут другие избирательные кампании. Проголосовать можно будет на избирательном участке или дистанционно, если такой формат доступен в регионе. Дистанционное электронное голосование в этом году действует в 32 регионах через госуслуги, а в Москве на портале mos.ru. Все пассажирские поезда в России оснастят табличками со шрифтом Брайля. Он используется слабовидящими людьми. Как рассказали в РЖД, сейчас таблички со шрифтом устанавливают в новых и отремонтированных вагонах поездов дальнего следования. Они есть во всех «Сапсанах», «Ласточках» и других электропоездах. Таблички размещают в местах, где пассажиру с нарушением зрения необходимо получить информацию о расположении тревожной кнопки вызова проводника, розеток и выключателя, а также аварийных выходов. В Москве на поиск работы в среднем уходит около 5 месяцев. По данным Москвы-24, сроки могут варьироваться от 3 месяцев до года и более. Эксперты отмечают, что дольше всего ищут работу топ-менеджеры с завышенными зарплатными ожиданиями и те, кто стремится найти идеальный вариант. При этом компании все чаще используют искусственный интеллект при подборе персонала. Благодаря этому время найма сократилось на 44%, а первый контакт с кандидатом теперь происходит за 10 минут вместо 3 дней. В Челябинске создали йогурт с повышенным содержанием полезных бактерий. Ученым удалось увеличить их в 10 раз. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, исследователи повысили активность антиоксидантов в продукте до 84%. Такой йогурт помогает поддерживать микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и защищает клетки от окислительного стресса. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

Неважно где, неважно в какое время года, главное, чтобы с тем самым человеком вы проводили как можно больше свободного времени, обнимались, обсуждали насущные проблемы, делились тем, о чем душа болит. И каждый ваш вечер был словно эта песня Жанны Фриске. Солнечный, бодрый и на 100% искренний. Именно такие песни нас ждут и далее. Скоро на радиодачу послушаем хиты Ирины Салтыковой, Хабиба и Артура Пирожкова. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного вечера.

эфире «Радио Дача». Слушаем классный хит Сергея Лазарева. А там, в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» у нас продолжаются батлы. Выбираем самый народный хит. Продолжаются соревнования между хитами «Ты не такой» Юлианы Карауловой и Кать Катерина Андрея Державина. Пока что второй лидирует. Кстати, этих артистов увидим еще и на сцене фестиваля «Удачные песни» уже совсем скоро. А наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые песни, получат возможность выиграть два билета на это шикарное шоу. Успейте принять участие в голосовании до 20 сентября.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

0: Такая весьма утренняя композиция. Татьяна Булановой завершает очередной музыкальный час на радиодаче. Певица спрашивает: «Сон мой, где ты?» И этим же вопросом, я уверен, каждый задается, только открыв глаза в любой рабочий день. И каждый обещает себе прийти с работы домой и сегодня-то уж точно лечь спать пораньше. Надеюсь, что кто-то из наших слушателей однажды этой цели достигнет. Я вот тоже пойду попробую. Вернусь в эфир радиодача завтра днем. Даня Борисов был с вами. Оставляю в компании Марии Федоровой. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте hvl.ru.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
15: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
14: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Александр Шоуа и группа «Непара».
18: Только знаешь про...

2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия, я из Москвы. Я хочу передать привет нашему женскому бизнес-клубу VLC. Всем девчонкам, основателям от Юли большой привет.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: Московское время, 18 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 10 дней. С новостями Екатерина Родина, здравствуйте. Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. По его словам, продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики устойчивой инфляции. Сейчас она переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. Напомню, 11 сентября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В России впервые за последние несколько лет начала снижаться стоимость аренды жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов рынка. Так, в сентябре по сравнению с прошлым годом средняя цена аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала почти на 2%. До этого наблюдался устойчивый цикл роста. В прошлом году аренда подорожала на 1/10, а годом ранее и вовсе был рекордный скачок. Тогда средние ставки выросли более чем на треть. Сильнее всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани – почти на 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост стоимости аренды. Почти половина россиян неоднократно обращалась за советами к искусственному интеллекту перед совершением покупок. Еще четверть опрошенных делает это на постоянной основе. Такие данные приводит «Газета.ру». По мнению респондентов, искусственный интеллект наиболее полезен при сравнении товаров и их характеристик, а также в поиске подходящих вариантов и выгодных цен. Чаще всего с помощью нейросетей выбирают электронику, бытовую технику, одежду и обувь, а также подарки для близких. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Вас ждут только 100% хиты, яркое шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня составляет 84 рубля 24 копейки. Евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: лучше меня.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
2: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участники музыкального праздника.
1: Группа.

0: еще до нашего грандиозного фестиваля «Удачные песни». Состоится он 26 сентября в Лайф-арене в Москве в честь 20-летия радио «Дача». Праздновать будем со всеми звездами эфира. Помимо группы «Фабрика» увидим и услышим Стаса Михайлова, Михаила Шафутинского, Юлиану Караулову, Дмитрия Маликова, Ольгу Бузову и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите в эфире «Радио Дача». Далее этим вечером насладимся композициями группы «Вирус», группы «Непара» и впереди еще «Seven Rose». Будем вместе.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Уверен 113-774-629-00.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

скучать по дачному сезону, который близок к завершению, но на этой неделе еще будем разбираться в тонкостях ухода за растениями в рубрике «Хорошо устроено» на радио «Дача». В ближайшие выходные, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени, полезными советами будет делиться Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче всегда все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И готовьтесь подпевать любимым хитам на радио «Дача». Впереди композиции Наташи Королевой и Аниты Цой. Дождитесь.

0: после работы погулять, пока есть такая возможность. Кстати, в Москве бабье лето еще будет в октябре, так что ждем, не дождемся. И ждем отличную музыку на Радио Дача. Впереди намечается классный дуэт Стаса Михайлова и Таисии Повалий, а после будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент». Всем чудесного вечера.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире Радио Дача. Только

0: вашему времени.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена без

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Игоря Летова с днем рождения. Игорёш, с днем рождения тебя, дорогой. В качестве подарка передаю для тебя песню Татьяны Курсуковой «Матушка-Земля». Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Московское время 19 часов. До фестиваля удачной песни осталось 10 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральный закон, обязывающий иностранцев проходить медосмотр в течение 30 дней, заработал в сентябре. Речь идет о тех, кто приехал более чем на 3 месяца, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нововведение позволит оперативно депортировать мигранта, если у него выявят опасное инфекционное заболевание. Политик отметил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона в миграционной сфере. Москвичи могут заранее узнать о рисках и предрисках для здоровья с помощью программы «Московский чекап». Благодаря ей к профилактике вернулись более 300 тысяч жителей, которые в последние 2 года не проходили обследование или вовсе не обращались в городские поликлиники. Практически у всех из них выявили факторы риска для здоровья. Как сообщила замэр Анастасия Ракова, всего «Московский чекап» начали проходить уже более 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти дистанционно в приложении ЕМИАС-Инфо, после чего система формирует индивидуальный перечень анализов и обследований. Все недоступны по полису ОМС. Москвичи выберут название нового пешеходного моста в районе Болотной набережной. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», пишет «Москва-24». На выбор предлагаются 2 варианта. В честь Ильи Репина и связанный с кинотеатром «Ударник». Он находится рядом, как и памятник художнику. Напомню, накануне мэр Сергей Собянин открыл новый мост. Он связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. Россияне стали чаще выбирать дорогие продукты. Так, по итогам первого полугодия общие продажи мясной гастрономии снизились. Однако спрос на самую дорогую ее категорию – колбасную нарезку, наоборот, вырос. Похожая ситуация наблюдается и с растительными маслами. При падении продаж в основной категории оливковое масло показало значительный прирост. Об этом пишет «Российская газета». Быстрее всего в объеме продаж росли готовая еда, выпечка и премиальный шоколад. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: Россиян в последнее время это мороженое и творожные сырки. Согласно статистике, именно эти продукты покупают чаще остальных. Ах, сладкоежки. И на десерт любимая музыка на радиодаче ожидается. Будем слушать Владимира Преснякова, Андрея Губина и Николая Баскова. Мария Федорова по-прежнему с вами, тоже сладкоежка, скажу по секрету. Обещаю, кстати, в конце часа заявку исполнить в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для связи московский студийный 8495-995-2555. Жду. Привет и поздравления, и всяческие пожелания.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском. На берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту». Тверская область. МО «Кимский». Территория Басовская. Один. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дачи хит Владимира Преснякова, который в данный момент занимает 3-е место в хит-параде «Горячая десятка». «Счастливчик» называется песня. 3-е место все благодаря тому, что вы чаще остальных заказываете эту композицию в нашем эфире. Новые музыкальные итоги с удовольствием подведем послезавтра в 7 вечера по московскому времени в пятницу. Узнаем, какие песни на этой неделе вы заказывали чаще остальных. И премьеру вам уже приготовили. Будем слушать с удовольствием новую композицию Таисии Повали, которая называется «Не забудь». И не забудем в ближайшие минуты поставить любимые хиты на радиодаче в исполнении Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: прекрасно помним, что эта песня «Маргарита» изначально в исполнении Сергея Минаева была написана специально для первой советской дискотеки в Лужниках, собравшей тогда более 10 тысяч человек. Хит по-прежнему любим, и нам приятно, что на «Радиодаче» собраны все хиты, которые мы с удовольствием подпеваем. А в группе «Радиодача» в «Одноклассниках» проходит сейчас голосование за самый народный хит. И сегодня вы выбираете между хитами «Ты не такой» Юлианы Карауловой и «Катя Катерина» Андрея Державина. И Юлиана Караулова и Андрей Державин обязательно выступят на сцене фестиваля «Удачные песни». А наши подписчики в «Одноклассниках», которые будут голосовать за свои любимые хиты, получат возможность выиграть 2 билета на это яркое юбилейное шоу. Успевайте принять участие в голосовании до 20 сентября. Удачи вам и на удачу песню будем слушать, но уже в исполнении Ани Лорак на «Радио Дача». Приятного вечера!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Можем.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
6: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
5: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что?
9: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
11: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
11: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
11: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят

Sonic Deluxe Golf Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина, я звоню из города Истры. Хочу передать огромный привет своему любимому мужу Андрею Рязанову и заказать песню «Руки вверх, студент». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Написанная Игорем Тальковым песня о том, что любовь – это не только радость, но и огромная ответственность, которая может потребовать отказа от себя. В нашем эфире нетленный хит «Моя любовь» исполнил певец Паскаль. У него есть, кстати, целый диск песен Игоря Талькова. Далее насладимся композициями Юлии Михальчик и Ангины и продолжим этот осенний вечер вместе. С вами на радио «Дача» Мария Федорова. Приветствую вас!

счастье, если так можно сказать. Есть отличное лекарство. Полчаса в день быстрой ходьбы. И не обязательно 10 тысяч шагов нахаживать. Главное, чтобы вот быстрая ходьба была. Говорят, именно это как раз-таки и помогает избавиться от осенней хандры. Вот прям можно завтра с утра и попробовать. Быстрым шагом на работу стройся в ряд. А в ближайшие минуты пройдемся уже не спеша по этому чудесному осеннему вечеру. В компании любимой музыки послушаем душевный дуэт Игоря Крутого и Ирины Аллегровой, Александра Буйнова, композицию, и Зайнаб Махаевой. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю доброго настроения.

0: вечером в компании «Радио Дача». Послушаем в ближайшие минуты Славу и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем хорошего настроения. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Кэш-можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш-можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Аркадий Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет такой далекий Хабаров. Одной своей очень хорошей знакомой. Ее зовут Саша. Желаю ей бодрого настроения и дарю ей песню Газманова «Ты морячка, я моряк». Реально здорово.

Ему трудится, завершает важные дела и радиодача с вами. Специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или просто что-то интересное написать, как это сделала Лера. Она вот что написала. Можно ли добавить прополку грядок в навыки в резюме? Эх, было бы неплохо, Лера. Друзья, свое сообщение в дачный плейлист радиодачи можно отправить каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы вам отправляем чудесную подборку нетленных хитов на радиодаче. Слушать будем в ближайшие минуты группу «Нана» Михаила Шуфутинского и группу «Гости из будущего».

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.
0: Это «Радио Дача».

любимая музыка, которая на радиодаче. Очень много после дуэта Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой. С удовольствием послушаем Хабиба и Ларису Долину. Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радиодача».

0: Наконец-то после длительного перерыва в эфир вернется любимое звездное шоу «Назад в будущее». В гости к нам придет очаровательная, сногсшибательная солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Проведем с ней целый час, будет интересно и музыкально. Старт программы, напомню, в пятницу в 5 вечера по московскому времени. А еще группа «Комбинация» в этом году выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни», до которого остается 10 дней. И совсем рядом любимая музыка на радио «Дача». Насладимся хитами Наташи Королевой и Валерия Леонтьева совсем скоро.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача.

0: далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Егорьевска, Валентина Ивановна, Чернова. Всем привет моим подругам Любе, Гале, всем моим сыновьям. Большой вам привет. А для себя хочу заказать песню Надежды Кадышевой. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Приходят занимать места перед сценой. Николай Басков уже через 10 дней вместе с нами отпразднует 20-летие радиодача. Выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А компанию Николаю Баскову составят его звездные коллеги. Среди них Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Мария Зайцева, Дмитрий Маликов, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарной музыкой будем наслаждаться далее. Послушаем на радио «Дача» Влада Топалова и Регина Тодоренко и группу «Лицей» уже совсем скоро.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

получим свободное место в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Заявка еще не поставлена, значит, что вы можете занять это место своим приветом или поздравлением, отправленным на Радио Дача в прямой эфир. Напомню, номер наш студийный московский 8495-995-2555. Звоните, передавайте приветы, поздравления, всяческие пожелания. И не забудьте заказать песню, которую любите. Одна из них и прозвучит в финале часа на Радио Дача. И еще море хитов ждет вас чуть раньше. Послушаем Игоря Саруханова, Юлианну Караулову и Мурата Насырова. Всем отличного вечера желаю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: конкретика. Если любишь, так и скажи. Если не любишь, все. И письмо не пиши вообще. Но ведь помимо слов есть что-то более важное. Взгляды, поступки. Между строчек иногда тоже приятно читать. Все бывает, в общем, в нашей жизни. Любовь нечаянно нагрянет, как говорится. И нечаянно нагрянет классная песня о любви, кстати говоря, от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на радиодаче. А после будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Остаемся вместе.
1: Удачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? Куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Полина Гагарина.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни.рф».
10: Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Екатерина Лемесева. Поздравляю Лемесеву, Софию Павловну, мою любимую доченьку, с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы она оставалась всегда такой же красивой, любимой, дорогой. И, пожалуйста, поставьте ей песню «С днем рождения» от семьи Лемесевых и Коваленок. Город Дзержинский.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

новостей сейчас пишут в интернете про солнце, дескать, говорят, что солнце наше любимое может выдать такую супер вспышку, что нам с вами во сне не снилось. Будем надеяться, что как-то мимо нас это дело пройдет, но все-таки метеочувствительным людям придется запастись таблетками от головы. Я тоже в их числе. Лечит все и всех. Любимая музыка «Радио Дача». В скором времени послушаем замечательные хиты «Иванушка Интернешнл», Филиппа Киркорова и «Алсу». Всем чудесного вечера желаю.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

хотелось чаще улыбаться.

На радиодаче артистка, которая уверена, что сцены ее жизни, другого сценария у нее нет. Чепик. Увидимся лично в ее словах уже через 10 дней, ведь Чепик выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А также в этот вечер с нами будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, группа «Комбинация», Султан Лагучев, Ольга Бузова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите в ближайшие минуты на радиодаче. Послушаем Александра Серова, Люсю Чеботину и Игоря Корнелюка. Приятного вечера вам!

0: звонить нужно с 9 утра до 22 часов, а дальше это уже вне этикета. Как здорово, что на радио «Дача» можно звонить круглосуточно. Это группа «Бис» с композицией «Катя». Далее будем слушать Ольгу Бузову и заявку музыкальную как раз-таки исполним в рубрике «Удачный момент. Кого-то осчастливим, глядя на ночь». И я, собственно, с вами попрощаюсь буквально до завтра. Уступлю эту чудесную студию Сергею Черноусову. Встречайте его в эфире через 10 минут. Всем пока, доброй ночи. Мария Федорова, Радио Дача.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маргарита, звоню из Сергиева Посада. Хочу передать привет маме Нате. Заказываю для нее песню Дмитрия Маликова «Добрая душа». Спасибо. Радио «Дача».
3: Ты добрый.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

наш условный танцпол радует нас круглые сутки отличной любимой музыкой, особенно в пятницу и субботу вечером, когда в нашем эфире программа «Диско-дача». Поэтому как только разберемся с трудовыми буднями, а уже четверг, так сразу настраиваемся на нашу волну в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас желаем всем приятной доброй ночи, которую через короткую паузу скрасят хиты Марины Хлебниковой, Филиппа Киркорова, Кристины Орбакайте и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Рок-группа «Студио» в продолжении часа на радиодача. Она не виновата. Как и наступившая осень за окном. Да, на календаре уже 17 сентября, время летит. Но давайте не будем винить погоду в легкой грусти. Осень не виновата, что пришла вовремя. Она просто дарит нам повод включить хорошую музыку, ну и согреваться теплыми воспоминаниями. И главное — найти свободное время для этого. Мы желаем всем легкого начала четверга. И через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Юрия Антонова, Михаила Шуфутинского, Игоря Николаева и многие другие.

0: Чем дальше осень, тем больше прекрасных именно осенних песен в нашем эфире. Да, создаем вам чудесную атмосферу, ведь есть в данном сезоне свои прелести. Не только дожди, холодная погода, чего стоит только фотографии на фоне желтых листьев и деревьев. Еще есть время успеть обновить свои ленты в соцсетях. Дерзайте, ну и через короткую паузу встречайте хиты Тейси Павали, Ирина Аллегрова, группы «Интонация» и других любимых артистов. Совсем скоро на радио «Удача» 30 минут только музыки.
1: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19,
2: Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+. Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай.
9: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Андрей

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Самая любимая, единственная и только ваша вторая половина заслуживает свой адрес, знак внимания. А вот вы уже можете дозвониться к нам в студию и порадовать ее в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Мы ждем ваших звонков, ну и через короткую паузу будем слушать следующие песни Дениса Майданова и Татьяны Булановой, Славы, Катилель и других любимых артистов. Радиоудача. Всем желаем удачного начала четверга.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Далее летним сезоном в нашем эфире свою новую совместную работу представили два потрясающих артиста, Денис Майданов и Татьяна Буланова. Кстати, Татьяна прошлым летом установила невероятный рекорд, который официально даже внесен в Книгу рекордов России. Она стала абсолютным лидером по количеству дуэтов, записав 114 совместных работ. И вот эту богатую копилку добавился еще один потенциальный хит. Песня «Москва, Санкт-Петербург». Через короткую паузу услышим еще одну новинку Влада Топалова и Регины Тодоренко. Также мы послушаем хиты Ирины Дубцовой, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой и многие другие.

0: Кому достанутся медали за терпение? Это, конечно, серьезно, но давайте оставим все драмы в прошлом. И, знаете, не каждый финал имеет подобный оттенок настроения. Например, наш финал недели исключительно позитивный. Четверг — это маленькая пятница. И самое время решать, где и с кем вы будете собирать свои медали за самые яркие встречи в ближайшие выходные. Ну а мы всегда вас поддержим отличной музыкой, в том числе и сейчас, этой ночью. Уже скоро наш эфир продолжит хиты групп «Виагра», «Руки вверх», Сергея Лазарева и других только любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
3: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
5: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
7: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай, выбирай, выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Полина Гагарина.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Екатерина. Я из города Красногорск. Я хочу передать привет своему однокласснику Крымову Леончию. И дарю песню «Серые глаза». Спасибо, радиодача.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

гулять вдоль ночных дорог, как и дневных, не самое лучшее решение, куда безопаснее в специально отведенных зонах. Ну и хорошо бы найти время для тех самых прогулок, например, сейчас в разгар рабочей недели. А то действительно придется гулять лишь ночью, пока рабочий день не наступил. У нас с вами уже четверг, мы скоро будем отдыхать. А еще завтра в 17 часов по московскому времени слушать звездное шоу «Назад в будущее», которое возвращается из отпуска. Пятничные осенние вечера вновь будем проводить в компании любимых артистов. На этой неделе в гостях у Марии Федоровой и Александра Шилавского солистка легендарной группы «Комбинация» Татьяна Иванова. Об этом мы еще напомним, ну а через короткую паузу послушаем хиты Андрея Державина, Николая Баскова и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

компании таких прекрасных песен мы проводим эту ночь. С нами уже четверг и скоро выходные. Многие будут отдыхать, встречаться с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-Арена» увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Дмитрия Маликова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Анжелики Варум, Владимира Кузьмина и многие другие.

0: чаще всего листья желтые мы можем наблюдать в октябре, когда лиственные растения начинают подготовку к зиме. По некоторым данным, листьям начинает желтеть, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится ниже 10 градусов тепла. А у нас с вами середина сентября, ну и температура за окном в целом намного теплее. Ну, по крайней мере, в дневные часы. О погоде мы узнаем позже, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу наш эфир дополнят хиты «Ангины», группы «Иванушки Интернешнл», «Натали» и других любимых артистов «Радиодача».
1: Реклама.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте BBJob.
9: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Каледина. Подробности в приложении BBJob. 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я из Москвы. Меня зовут Екатерина. Заказываю песню «Оши летние дожди» Шура. Для моего супруга, будущего, надеюсь, Владимира. Я тебя очень люблю, обожаю. Ты мне самый лучший на свете. Спасибо, радио «Дача».